зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что вы?
0: Рассказать вам.
1: Вторничек уже.
0: Конечно. Я тебе уже за эфиром, да, рассказывала. У меня уже организм думает, что мы в отпуске. Я сегодня проснулась в 6 утра. За 20 минут собралась и прилетела на работу.
1: Слушай, ну если завтра ты проснешься в 7 утра, то потом ты проснешься в 8 утра. И в принципе
0: в отпуске
1: ты сможешь спать до обеда.
0: Готова к отпуску. Не-не-не, завтра я постараюсь встать так же, как привыкла.
1: Да. Ну, давай, мы в тебя верим.
0: Такая крестик сделала рука.
2: Без крестиков, без ноликов, да.
1: Ну что, ребятки, вторник начинается вместе с утренним шоу «Беш» на радио НС. У нас много всего интересного, как обычно, игры с подарками, классная музыка, все это для вас.
0: Да, ну и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. Переходите, мы вам рады.
1: Да, и если вы никогда не видели, как змеи кожу скидывают, вы можете зайти прямо сейчас посмотреть, потому что я скидываю кожу.
0: Это очень прикольно смотрится, на самом деле.
1: Причем почему-то только правой рукой.
0: Обновление.
1: Ну, короче, в общем, заходите, посмотрите. Может, кто советиков умных посоветует на этот счет. Посмотрим, и все это впереди в ближайшие 3 часа.
0: Welcome. Ну, а мы начинаем. Всем доброе утро. Мы пошли пить кофе.
3: На радио МС.

0: Ну что, как всегда, по традиции, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем новые, а возможно даже не новые треки, которых еще нету в нашем утреннем плейлисте.
1: Но вы можете все изменить, поэтому прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал Радио НС. Не забудьте подписаться, и через несколько мгновений появится песня, голосовалка. Хэштег месяца июль 2026. По нему тоже обязательно пробегитесь. Вдруг за какую-то песню вы не проголосовали, а мы уже в эту пятницу подведем так-то итоги.
0: Да, так что поспешите. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек, знаменитый кавер-хит 2001 года, записанный Кристиной Агилерой, Pink, Lil Kim, Майей, для культового фильма «Мулен Руж». «Lady Marmalade» называется песня. Ее как раз-таки сейчас будем слушать в эфире.
1: Какое, Ули, мы сегодня в настроении.
0: Думаешь?
1: Да,
0: ну ладно, давай. Погнали.

0: с огромным удовольствием лично я ее послушала и уже проголосовала за в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Я считаю, что это классика. За нее нужно голосовать. За.
0: Да,
1: хотите
0: да,
1: вы этого
0: да.
1: или нет, голосуйте, друзья. Ну а в пятницу, да? В пятницу, по-моему.
0: Да,
1: да, мы подведем итоги.
0: Уже
1: все. И чтобы эта песня попала на первые места. Все зависит от вас, друзья. Заходите, голосуйте и подписывайтесь. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди я расскажу, какие знаки зодиака чаще расстаются со своими вторыми половинками. Не пропустите.
2: На Радио НС. Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Рубеж на радио НС. Продолжается 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу. Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какие знаки зодиака чаще расстаются. Не все отношения, оказывается, длятся вечно. И астрологи считают, что этим знаком зодиака особенно сложно сохранять долгие отношения. Готовьтесь.
1: Да.
0: Итак, близнецы быстро устают от рутины и постоянно ищут новые эмоции. Дальше идут у нас в списке овны. Они не терпят ограничений и редко идут на компромиссы.
1: Так.
0: Стрельцы на третьем месте. Они больше ценят свободу свою. И если чувствуют себя в клетке, в заточении, то долго там не задерживаются. И на последнем месте у нас кто?
1: Рыбы.
0: Представь себе.
1: Да?
0: Ну, рыбы, значит, долго молчат о своих обидах, а потом просто молча уходят.
1: Но про стрельцов, если честно, я знала. Ты когда еще близнецов читала, и я такая, типа, тут должны быть стрельцы.
0: Были, да?
1: Были
0: такие экземпляры.
1: Ай-яй-яй.
0: Ну, я что могу сказать? Я как рыба могу сказать, что если вашего знака зодиака в этом списке нету, то не расстраивайтесь или расслабьтесь.
1: Да, и просто начните с нами встречаться, с теми, кто есть.
0: Все, пока.
1: Все в вашей жизни.
0: Все, пока.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Как рыба красиво ушла пока. Хоть попрощалась.
1: Все, гороскоп у нас впереди, не пропустите.

0: 7:24. Показывают часы в студии Радио НС. Утреннее шоу «Беж» продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 28 июля, вторник.
1: Итак, овны, не пытайтесь удержать разговор, который уже закончился. Освободившееся место очень быстро займет что-то гораздо интереснее.
0: Тельцы, удовольствие сегодня скрывается в вещах, сделанных без спешки. Не потому, что так правильно, а потому, что именно в таком ритме появляются лучшие результаты.
1: Близнецы, чужое увлечение способно оказаться заразительным. День легко подбросит тему, о которой захочется узнать немного больше, чем планировалось.
0: Раки, хороший день не обязан быть насыщенным. Порой достаточно одного момента, после которого исчезает желание все усложнять.
1: Львы, рядом окажется человек, который не нуждается в громких обещаниях. Именно с такими людьми проще всего чувствовать себя собой.
0: Девы, старые правила не всегда заслуживают еще одного шанса. Некоторые из них давно перестали приносить пользу, хотя вы продолжаете следовать им по привычке.
1: Весы, одна искренняя реакция сегодня окажется ценнее тщательно продуманного впечатления.
0: Скорпионы, право промолчать иногда говорит о человеке больше, чем самый убедительный ответ.
1: Стрельцы, день словно создан для маленького эксперимента не ради результата, а ради удовольствия проверить, а что если иначе.
0: Козероги, не стоит превращать каждую свободную минуту в задачу. У времени есть собственная ценность, даже если оно ничем не заполнено.
1: Стрельцы, кстати, там фраза такая была, а что если сделать иначе, простите. А теперь дальше идем к водолеям. У вас самая интересная мысль сегодняшнего дня придет не тогда, когда вы будете ее искать, а когда перестанете требовать от себя немедленного ответа.
0: Рыбы, чувство юмора сегодня окажется вашим самым сильным качеством. Там, где другие начнут искать проблему, вы сумеете разрядить обстановку одной удачной фразой.
2: Шоу «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж».

0: что, ребятки, уже 1 августа, в месяцах запуталась, 1 августа в Астане пройдет классное мероприятие «Рахат Фест», где вы сможете потусить, классно провести время с родными и близкими и, конечно же, встретить первый день последнего месяца лет.
1: На самом деле, это один из самых ярких музыкальных фестивалей под открытым небом, который уже 4 года проходит в Алмате и в этом году впервые в Астане. Друзья, вам повезло нереально, у нас есть 2 билетика.
0: На то, чтобы посмотреть на Янлик, Fly Project, Градусы, Крайма Волшебника, Белучи и многих других. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно, напишите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: спою.
1: Ой, сейчас как споем, как споем. По вторничному, так как зажгем. Ну, точнее, как обычно, нам, конечно, с Бимурзиной ничего не светит.
2: Ничего не светит вообще.
1: Зато у нас есть люди, которым светит все. Давайте с ними знакомиться.
2: Давайте, это Жансая из Астаны. Жансая, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Жансая уже готовит свой голос. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. И второй участник у нас тоже из Астаны. Зовут его Марат. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Марат.
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Привет, привет. Ну а я напомню, что мы боремся за два билетика на Рахат Фест, который впервые состоится в Астане. И у ребят есть такая крутая возможность попасть на это мероприятие с помощью ваших голосов, друзья, в телеграм-канал Радио НС. Все welcome, переходите скорее и готовьте свои пальчики.
1: А еще не забудьте подписаться, лично каждого проверим. Ну что, на рандоме у нас первая была Жансая, поэтому Жансая, сразу после гонга ты начинаешь.
2: Жансая, уже
3: я
2: можно...
3: экспонат, мой фанат, бриллиант на тысячи карат, носи меня на руках, и я растаю в них, как шоколад.
2: Вау! Какой рекорд! Слушай, впервые...
1: Но веселенько.
2: Впервые она у нас в студии. Ой, в эфире вообще звучит эта песня.
1: Нет, ты забыла 1 июня? Мы же с детьми пели песню.
2: А, да?
1: Да.
2: Забыла.
1: Второй
2: раз. Как давно это было?
1: Второй раз.
2: Молодец, Жансая, и теперь очередь Марата.
3: Спасибо.
2: Марат сразу после гонга, приступай.
4: Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. А-а-а, у-а-е-е, а-а-а, у-а-е-е.
1: У тебя там космос, лечу кометы, облетаю.
2: Блин, слушай, а у тебя там группа поддержки или что? Кто-то подпевал, по-моему, тебе.
4: По-моему, это моя соседка. Или кто у меня там еще на линии?
1: Вау, прикольно. Я, получается, подпевала. Слушайте, ну нет, ну ладно, мысли
2: мы тоже подпевали на самом деле. Да. Ну все, молодцы, все бегом. Свое дело вы сделали. Теперь дело остается за нашими радиослушателями.
1: Бегом в телеграм-канал Радио НС. Там есть голосовалка. Выбираем срочно, кто из ребят пойдет на Рахат Фест 1 августа. Жансая или Марат.
2: Да.
1: Ну а вы, ребятки, тоже далеко не уходите. Вместе будем подводить итоги.
2: Да, далеко не уходите, трубочки не кладите.

0: пою.
1: Ну что, игра «Сейчас пою», можно сказать, в самом разгаре. Наши сегодняшние участники уже спели свои любимые песни. Мы активно голосуем в телеграм-канале «Радио НС». Кто не успел, заходите, оставляйте свои голоса.
2: Ну и напомним, что сегодня пели для нас Жансая и Марат. Ребята с нами на линии. Ребята, еще раз доброе утро.
1: Привет еще раз, ребята.
3: Привет.
4: Доброе утро.
1: Доброе, доброе.
2: Так, громкую связь отключаем. Женция, как будто ты включила ее.
1: Угу.
2: Ну и что, время тянуть
3: спалили.
2: Будем?
1: Нет, можно немножечко потянуть и рассказать о том, что ждет ребят в случае победы.
2: А я думала, в случае того, если Женция все-таки не выключила бы громкую связь. Ты слышала? Она такая, спалили. Это наш тот
3: грызский уши.
1: Выключила, молодец. Ну что, на кону у нас два билетика на Рахат Фест, который состоится 1 августа в Астане. Впервые там вас будут ждать такие звезды, как группа «Градусы», группа «Fly Project», «Енлик», «Белучи», «Крайм Волшебник». И, возможно, вы там тоже можете оказаться. Кто-то из вас точно там будет.
2: А еще там можно вкусно покушать, классно погулять. И все это в Астане уже 1 июня, уже на этих выходных.
1: Ну, на открытом воздухе.
2: Ой, как хорошо. Зачем ты начала?
1: Ну, а
2: так,
1: теперь
2: давай тормозить.
1: Останавливаем нашу голосовалку и прямо сейчас узнаем, кто из ребят идет на Рахат Фест.
2: Вижу, что борьба сегодня была тяжеленная просто.
1: А ну-ка.
2: И сегодня со счетом 61-39 побеждает Марат из Астаны.
1: Марат, браво. Мы тебя поздравляем.
3: Молодец.
1: Два билетика достаются тебе. Готовься, готовь свой модный лук и собирайся 1 августа на мероприятие.
2: Тигр какой. Слушай, Марат, у тебя брата Мадияра в Астане нету?
1: Да, кстати, очень похож.
4: Нет, то я, к сожалению, без братьев.
1: Не, надо вас познакомить.
2: Надо познакомить, короче. Мне кажется, по вайбу, да, просто вообще отлично. У него там группа еще веселая есть. Мы тебе за эфиром расскажем. Я думаю, Мадик тебя в нее включит.
4: У меня группы нету.
2: Там все будет, поверь, друг мой.
1: Жансая, дорогая, не расстраивайся. У нас еще впереди целая неделя. Мы каждое утро будем разыгрывать два билетика. Возможно, тебе еще повезет.
3: Спасибо большое.
2: Ты только не реви, позвоню. Соберись там, хорошо? Хорошего тебе дня.
1: Все
3: замечательно.
1: Астане огромный привет передавайте. Ну и про кружочек сейчас Марату за эфиром расскажем, потому что очень важно, чтобы кружочки оставлены были в комментариях в телеграм-канале Радио НС.
2: Да-да-да.
1: Ну а мы продолжаем. Доброе утро всем.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Настоящий игрок не тот, кто часто играет, а тот, кто редко проигрывает. Жарнама.
5: Әрқайсымыз заңы үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді. Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен тапсырыс беруші Наттым Жасаров.
0: НС радиосында жарнама 356 60

утра тебе хочется поработать. Ляг поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш» на радио

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.KZ.
2: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. Да. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу про холодильники для людей.
2: Вау, прикольно. А также в этом часе мы с вами послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, ваш самый лучший возраст. В каком возрасте вы себя чувствовали счастливым, легким на подъем, классным? В общем, ваша прайм-эра. На какой возраст она приходилась? Расскажите.
3: Ну, а еще в этом часе мы обязательно поиграем в пит-стоп, где на кону у нас 20 литров бензина.
2: Ну, а в следующем часе попытаемся, конечно же, взломать наш банкомат. В банкомате накоплено уже 25 тысяч тенге.
3: Ну, а также каждый из вас прямо сейчас может зайти на сайт ns.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС, потому что там идет прямая трансляция из нашей студии. Мы вам машем, поцелуйчики отправляем.
2: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
3: Доброе утро!

0: 8.07 на наших часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко
1: Всем
0: с вами.
1: Всем привет.
0: Доброе утро. Ну и что-то, значит, такое дело. В Японии изобрели холодильники для людей. В них можно спрятаться от не старости, как на первый взгляд можно было подумать, но от зноя точно. Вот. Мне кажется, что тема прикольная. С учетом того, что у нас, например, города самой высокой температуры на сегодня, это Шымкент. Ага. Там до 40 обещают. В Туркестане сегодня обещают до 44 градусов. В Таразе 42.
1: Уезжайте из страны.
0: В Кызылорде 41. В Атырау и в Уральске 40. И это все только на сегодня. Представляешь? А у нас всего лишь 30-ка так со станой на лайте. Ну, так вот, задумка на самом деле проста. Клиент заходит в бокс из стали, и там его обдувает струя воздуха, охлажденного до плюс 5 градусов. Внутри при этом поддерживается температура не более 15 градусов тепла, и, по словам производителей, в таких условиях человек быстро приходит в себя.
1: Так.
0: Изобретатели уверены, что их разработка хорошая альтернатива вентиляторам, кондиционерам, ведь в боксах все тело охлаждается гораздо быстрее. Ну, а также, если верить их заявлениям, холодильники потребляют сравнительно мало электроэнергии.
1: Вау!
0: Вот, и они уже там пробно, короче, в Японии на улицах выставили свои боксики.
1: А сколько человек туда помещается?
0: Я не знаю, сколько, история умалчивает, но, может быть, у нас скоро и появятся такие холодильники.
1: Здорово.
0: А я в них не пойду.
1: Потому что ты у нас кто? Теплолюбивая.
0: Да, да.
1: А еда будет в холодильнике? Тогда я пойду. Ты тоже со мной пойдешь, если там будет еда.
0: Ладно.
1: Уговорила?
0: Ладно, да.
2: На радио МС. Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня у нас с вами, друзья, вторник, 28 июля. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 28 июля, вторник. Энергия продолжает усиливаться, и многие почувствуют внутреннее напряжение или желание ускорить события. Сегодня благоприятно решать финансовые вопросы, обсуждать карьерные планы, заниматься оформлением недвижимости и решать практические задачи. Но чем ближе полнолуние, тем эмоциональнее становится общий фон. В такие дни вы можете ощущать повышенную раздражительность, тревожность, нарушение сна, головные боли или колебания давления, особенно если вы склонны к таким состояниям, гипертоникам на заметку. Старайтесь не перетруждаться, соблюдать режим и не втягиваться в споры. И остерегайтесь агрессии случайных людей. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы у вас спросили, какой возраст для вас был, есть самый лучший, в какой момент вы чувствовали себя просто обалденно, обалденно счастливым, обалденно классным, обалденно вкусным, я не знаю, обалденно умным, в конце концов.
0: Да-да-да.
3: Рассказывайте.
0: Есть что рассказать?
3: Ну, мне кажется, у меня такой возраст постоянно. Ну, типа... Каждый там следующий год я чувствую, что ну, все как будто бы еще лучше, все еще как будто бы кайфово.
0: Это здорово.
3: Я люблю себя больше, чем там в 20 лет, и мне почти 35, и меня это не парит, и вообще все классно.
0: Отлично.
3: И прекрасный возраст.
0: Берите пример, друзья. Берите вот. Пример.
3: Вот. Да.
0: Но все-таки, друзья, отмечайте все-таки, в каком возрасте вы себя максимально прям в топе чувствовали. Будет интересно же послушать.
3: Конечно.
0: 8775-106-2011.

0: Хабар, родной.
1: А ты живешь не хабар?
0: Не хабар.
2: 8:25 в Казахстане. Самое время послушать голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-0011.
3: Сегодня мы обсуждаем, какой же у вас самый лучший возраст был, в котором вам было классно, комфортно и вообще просто кайфово.
2: Угу, первый голосовой к этому часу.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро всем слушателям.
2: Привет.
4: Самый лучший, наверное, возраст, когда... Окончил школу буквально 2-3 года, и вот те годы, когда можно было ходить везде, гулять, и ты принадлежишь сама себе. Но и сейчас 32, и, наверное, самый прекрасный пока возраст.
3: Не знаю насчет возраста.
4: Ну и вообще, наверное, каждый возраст по-своему прекрасен.
3: Не знаю насчет возраста, а голос, девушка, у вас очень-очень
2: потрясающий.
3: Прекрасный. Прекрасно поставленный, мы прям заценили.
2: Кайфанули. Идем дальше.
5: Доброе утро. Дорогие наши ведущие.
2: Привет.
3: Доброе утро.
5: Я себя сейчас чувствую в прайме. Мне 35 лет. Я всегда раньше думал и слышал, что там после 30 мужчина идет на спад, у него кризис среднего возраста. У меня наоборот, взлет в жизни, слава богу. Так что всем удачного дня.
2: Отлично, как мы за вас рады.
3: Понимаем.
2: Делитесь своими достижениями. Каждый день нам будет интересно следить за вами. 35 лет все-таки. Интересно, ну идем дальше.
6: Привет, Радио НС, привет, Шоу Пеш.
2: Привет.
6: Вы всегда прекрасно выглядите. Самый лучший возраст был, наверное, у всех у нас одинаковый. Это 16-17 лет.
3: Ну нет.
6: Когда ты полный энергии и готов там все покорять мир.
2: Ага.
6: Все готов сделать. Всем хорошо, дня, прекрасного настроения.
3: Серёня, ну я вот сейчас готова покорять мир, а в 16-17 я вообще была не готова. Я не знала, к чему готовиться даже.
2: А Серёга был готов.
3: Ну, Серёга молодец,
2: Серёга молодец.
3: А Серёга молодец.
2: Да, да. Есть последнее голосовое сообщение к этому часу, давайте послушаем.
7: Лучший возраст мой пока не настал наверняка. Верю я, все впереди. Только, Владик, ты иди.
3: Ну что, это отлично звучит, как план.
2: Впечатляет.
3: Да, да, да. Молодцы, ребятки, отправляйте еще свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-0011.
1: Эй, Балрам, не хабар!
0: Не хабар, родной!
1: А ты живешь, не хабар?
0: Не хабар.
3: А мы уже скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: говорю, что с Лимой, давай не пойдем в эфир. Она говорит, пойдем. Я говорю, давай не пойдем. Она говорит, пойдем. У нас 20 литров бензина есть, надо отдать.
1: Надо отдать.
0: По-человечески это. И тут чувство
1: уговорили,
0: долга.
1: Уговорили,
0: уговорили. Звало меня к тому, чтобы мы вышли в эфир. Рассказали вам, что есть у нас 20 литров бензина. Впрочем, как всегда, в игре пит-стоп.
1: Да, и нам нужны два участника, которые готовы между собой побороться за эти 20 литров бензина, поотвечать на наши вопросы. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, но в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: У меня как будто сейчас мой личный пит-стоп был. Успеть все до выхода в эфир.
3: Это точно.
2: Большой привет всем тем, кто отправляет заявки, а потом не отвечает на наши звонки. Мы вас очень сильно любим.
3: Ну да, потом не жалуйтесь, что вас в игру не берут. Берут, а вы не берете трубки.
2: Ну и ладно, зато у нас сегодня два таких красавчика играть будут. Давайте с ними знакомиться.
3: А давайте, это Беслан из Астаны. Беслан, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
3: Угу. И Сергей из Кустаная, да, по-моему?
2: Да,
3: Серега, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро, страна.
3: Такая мужская сегодня битва.
2: Ты знаешь, я вот на их аватарки смотрю, один качок, другой хоккеист. Сегодня классная компания.
3: Бензин сейчас, значит, будем разыгрывать, да?
2: Ну, как будто бы да, как будто бы надо, потому что есть у нас три вопроса, и все эти числовые. Ну и, собственно, тот, кто ответит на большее количество вопросов правильно или ближе к правильному, и получит этот выигрыш.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Ребятки, сегодня, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Астаны в Павлодар. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам придется проехать? Беслан, как ты думаешь?
4: Я очень часто езжу туда, поэтому 440 назову.
2: 440. Ответ принят. Сергей, твой ответ?
5: Ну, пускай будет 450.
2: 450. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Угу. Итак, второй вопрос. Парни, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить наша поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Павлодар? Сергей, как ты думаешь?
5: 25 тысяч тенге.
3: Отлично, твой ответ принят. Беслан?
4: Я думаю, чуть дороже, наверное, 30.
3: 30 тысяч. Твой ответ тоже принят. Идем дальше.
2: Ребятки, а сколько будет стоить самый дешевый авиабилет на сегодня из Астаны в Павлодар? Беслан, как ты думаешь?
4: Разве сейчас есть сообщение? Ну, давайте назову, пусть будет 45 тысяч.
2: 45 тысяч. Ответ принят. Сергей, твой ответ?
5: 60.
2: 60. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами на машине едем из Астаны в Павлодар, нам нужно преодолеть ровно 440 километров.
3: Вау.
2: И здесь Беслан нас не обманул. Видимо, правда, часто ездит. И первый балл твой.
3: Отлично. Второй вопрос. Мы там пытались узнать, сколько стоит поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Павлодар. Правильный ответ – 87 260 тенге. Здесь у нас был ближе Беслан.
2: Браво. Второй балл у тебя. Ну и, кстати, если кто-то за 30 тысяч захочет доехать до Павлодара, имейте в виду, Беслан из Астаны частенько ездит. Народ знает, да, судя по всему. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый авиабилет на сегодня из Астаны в Павлодар.
3: Так.
2: И правильный ответ – ноль. Потому что нет таких билетов. И опять-таки Беслан направление такого. Нет. Сегодня со счетом 3-0 побеждает Беслан, и бензин отправляется в Астану.
3: Мы тебя поздравляем, Беслан.
4: Супер, супер, спасибо.
2: Серег, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Ты отправляй нам свои заявочки еще, и тебе обязательно повезет.
3: Зато ты хоккеист.
2: Зато у него сын красивый на аватарке.
3: Отлично.
2: Мы будем считать,
3: мы
2: что
3: очень
2: это
3: рады.
2: Гимн победы.
3: Парни.
5: Я проружен бы вам ответил.
3: Отлично. Спасибо большое тебе, Серега, за участие. Беслану за эфиром мы расскажем, как он заберет свои 20 литров бензина. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час у нас с вами еще есть. И в ближайшие минуты у нас для вас гороскоп. Не пропустите.
3: Да, а также в этом часе мы продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, в каком возрасте вы себя чувствовали потрясающе, превосходно, классными. В общем, ваша прайм эра, на какой возраст она приходит. Расскажите, нам очень интересно.
4: Ну, а еще в этом часе мы обязательно постараемся взломать банкомат. В банкомате скопилось уже 25 тысяч тенге, и все, это в игре «Большой куш».
3: А еще у нас идет прямая трансляция прямо со студии «Радио НС». У нас красивая студия. Грех не зайти посмотреть.
4: Красивые мы в этой студии.
3: И мы тоже, да. На сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Всех вас там ждем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на «Радио НС». Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио НС. 9:08 уже на наших часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. А на календаре тем временем 28 июля, вторник. И прямо сейчас у нас гороскоп. Поехали.
2: Итак, овны, не пытайтесь удержать разговор, который уже закончился. Освободившееся место очень быстро займет что-то гораздо интереснее.
1: Тельцы, удовольствие сегодня скрывается в вещах, сделанных без спешки. Не потому что так правильно, а потому что именно в таком ритме появляются лучшие результаты.
2: Близнецы, чужое увлечение способно оказаться заразительным. День легко подбросит тему, о которой захочется узнать намного больше, чем планировалось.
1: Раки, хороший день не обязан быть насыщенным. Порой достаточно одного момента, после которого исчезает желание все усложнять.
2: Львы, рядом окажется человек, который не нуждается в громких обещаниях. Именно с такими людьми проще всего чувствовать себя с собой.
1: Девы, старые правила не всегда заслуживают еще одного шанса. Некоторые из них давно перестали приносить пользу, хотя вы продолжаете следовать им по привычке.
2: Весы, одна искренняя реакция сегодня окажется ценнее тщательно продуманного впечатления.
1: Скорпионы, право промолчать иногда говорит о человеке больше, чем самый убедительный ответ.
2: Стрельцы, день словно создан для маленького эксперимента. Не ради результата, а ради удовольствия проверить, а что если сделать иначе.
1: Козероги, не стоит превращать каждую свободную минуту в задачу. У времени есть собственная ценность, даже если оно ничем не заполнено.
2: Водолеи, самая интересная мысль сегодняшнего дня придет не тогда, когда вы будете ее искать, а когда перестанете требовать от себя немедленного ответа.
1: Рыбы, чувство юмора сегодня окажется вашим самым сильным качеством. Там, где другие начнут искать проблему, вы сумеете разрядить обстановку одной удачной фразой.
3: На радио МС.

0: Ксения Сергеевна, вам тут пришло сообщение о том, что вы такая яркая сегодня.
1: Серьезно? Я вообще в белом сегодня? Ну ладно, ладно, спасибо,
0: дальше
1: приятно.
0: Дальше не открывала сообщение, сама прочитаешь. Вот.
1: Ага.
0: Видишь, да? Что там?
1: Ой, там говорят, хватай и беги.
0: Лучший возраст, получается?
1: Ну, получается, да. Я, как и говорила, я в прайме. Каждый день я в прайме, я кайфую.
0: Да, тема сегодняшнего эфира. Какой возраст для вас считается самым таким праймовым? В каком возрасте вы себя чувствовали самым таким классным, легким, на подъем и так далее? Я что могу сказать, что в каждом возрасте на самом деле свои прелести. 18 лет мы могли гулять до утра, в 39 уже не хочется. В этом тоже есть свои плюсы.
1: Под словом гулять ты сейчас все вот это... Весь комплекс вот этот мероприятие, да, ты имеешь в виду? А потом еще утром на работу встать и спокойно прийти.
0: О, это же вообще изи.
1: Точнее, как встать? Просто развернуться и пойти на работу.
0: Сейчас мы этого не можем себе позволить, но тоже кайфуем от того, что спим нормально. Ну как?
1: Когда
0: ладно,
1: мы нормально спали, Лима Мимурзина, что-то у нас не та тема обсуждения пошла.
0: Обмануло, получается. Ну, бывает, бывает. Девочки, мальчики, мы ждем ваши голосовые сообщения. Пожалуйста, расскажите, в каком возрасте вы себя чувствовали самым таким...
1: Кайфовым.
0: Прям персиком. 8-775-106-0011, наш WhatsApp номер.
2: На радио МС. Разные мысли. Пока не скажешь человеку, кто он, не узнаешь, кто ты сам. Жирнова.
3: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС Радиосында Жарнама. 356

0: родной.
1: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Сейчас мы будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей.
4: Подождите, подождите, у меня есть заявление.
3: Да.
4: Сегодня наши радиослушатели с Куфы и с Куфихи. Понятно?
3: Понятно.
4: Так вам всем. Не рассказывайте про свою прайм-эру. Зажали для нас голосовые сообщения.
3: Очень зажали.
4: 775-106-2011. Вы еще успеваете исправиться. Сегодня мы говорим о том, в каком возрасте вы чувствовали себя максимально кайфово.
3: Ну и первое голосовое к этому часу давайте послушаем. Давай.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
4: Привет.
5: С днем рождения меня.
4: С днем рождения,
3: с днем рождения, Сенечка.
5: Я во всех возрастах хороша. 45, баба ягодка, опять.
3: Пока-пока. Мы тебя аплодируем, кстати.
4: Кротышка.
3: Наша постоянная радиослушательница, которая сегодня, да, на самом деле отмечает свой день рождения.
4: Асельчика отмечает свой день рождения. Тахир отмечает свой день рождения. Мы вас, ребята, поздравляем в телеграм-канале Радио НС в комментариях. Там уже полным ходом все эти дела вот поздравительные идут.
3: Ну, а мы идем дальше.
6: Самый лучший возраст – это, наверное, тот, в котором я сейчас. Жизнь кайф.
3: Да.
6: Можешь пойти куда хочешь. И развлекаться.
4: Так сказал, как будто всю жизнь не давали.
6: Мне кажется, всегда как-то было по-другому. А сейчас самое... Тот вот, с которым ты сейчас, мне кажется, всегда самый лучший.
3: Ну, да. Судя по посылу, это примерно наш с тобой ровесник.
4: Да-да-да, и я с ним абсолютно согласна.
3: Да.
4: Каждый день.
3: Развлекаться. Идем дальше.
4: Давай.
7: Доброе утро, страна.
3: Привет.
7: Доброе утро, Радио Беш. Наши обворожительные девчули.
3: Доброе
7: утро.
3: Что
7: тут сказать по поводу возраста? Ну, 45 льву, самое то. Угу. Все умею, все имею, все могу.
3: Угу.
7: Единственное, что не могу, это вот одну...
3: Что?
7: Из радиоведущих схватить и убежать. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить нашу львицу, Лор, которая оселек.
3: Сигрицу.
7: С днем рождения тебя.
4: Мне вот интересно, Асель-то сама согласна, что ее в Лору переименовали с ее специальностью? У нее сильно поинтереснее профессия.
3: Намного интереснее. Кстати, я Лоров больше боюсь, чем Аселю.
4: Да?
3: Угу.
4: Я ни тех, ни других не боюсь.
3: Не боишься? Тогда сходишь со мной к Лору.
4: Погнали,
3: Ну, прекрасный возраст, на самом деле, когда мы можем договориться прямо в студии.
4: Когда мы можем пойти к
3: Лору. Поздравить, а также наших радиослушателей. Не, ну, на самом деле, спасибо всем тем, кто сегодня не заскуфился и отправил свои голосовые сообщения на наш WhatsApp. На этом не хабар завершается.
4: А шоу Беш на Радио НС продолжается.
3: Да, всем доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Эй, Бауров, не хабар.
0: Не хабар, родной.
1: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну, а впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 25 тысяч тенге.

0: 9:34. 33 минуты, девочки. Обманула, получается. Я сегодня какая-то обманщица. Ой-ой-ой. Что будет дальше? Опасно.
1: А дальше большой куш у нас с вами будет. Ребята, там в банкомате у нас уже 25 тысяч тенге накоплено.
0: Вау, и они могут кому-то сегодня из вас достаться, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС.

0: Ваш куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш». А в игре «Большой куш» мы пытаемся взломать банкомат.
2: В банкомате лежат денежки, и сегодня там 25 тысяч тенге.
1: Да, и давайте знакомиться с нашим сегодняшним претендентом. Зовут его Сергей, и он из Павлодара. Серега, доброе утро.
2: Доброе утро, Сереж.
3: Доброе утро, девчонки.
2: Сереж, ну скажи, пожалуйста, вот ты готов, да, реально забрать у нас деньги, отобрать просто их?
1: Как так можно?
3: Безжалостно готов отобрать.
2: Даже так? А голосовые он нам, когда записывает, говорит, наши прекрасно.
1: Как вы прекрасно выглядите.
2: Это вот он готовил. Это он, знаешь, как вот коты сначала тебя облизывают, а потом кусают. И вот так же Серега, короче, готовил нас к этому моменту и готовил взломать банкомат.
1: Слушай, а у тебя правая или левая ладонь чесались сегодня или вчера?
3: Да, сегодня утром левая рука чесалась.
2: Ну, посмотрим, насколько верны твои приметы. А может быть, все-таки как-то по-другому надо жить.
1: Наверное. Ну что, Серега, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача – ответить на все вопросы правильно.
2: Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Серёня, смотри, сегодня отмечается День пиар-специалиста. Поздравляем, конечно же, всех причастных.
1: Поздравляем.
2: Ну и теперь сам вопрос. Скажи, пожалуйста, Серега, что означает аббревиатура PR? Варианты ответов. Public Relations, Personal Records или Personal Rating, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Сергей, продолжаем взлом банкомата. Также сегодня в США отмечается День футбола. Скажи, пожалуйста, как называется главный кубковый турнир США по футболу, в котором могут сыграть и любительские команды? Варианты ответов. Первое – US Open Cup. Второе – MLS Open Cup. И третье – National Soccer Cup. Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
1: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата, и 28 июля в 1858 году британский чиновник Уильям Гершель впервые применил отпечатки пальцев для идентификации личности. Гершель попросил одного бизнесмена поставить отпечаток всей ладони и пальцев на контракт, чтобы исключить подделку подписи. Скажи, пожалуйста, как звали этого бизнесмена? Варианты ответов. Раджайдар Канаи, Арджун Сенгупта или Джамал Мукерджи, как ты думаешь?
3: Второй вариант, скорее всего.
2: Цифра номер 2 принята, и код Сергеем из Павлодара сегодня получился 3-3-2.
1: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Серега! Ну что такое?
1: Не получилось.
2: Серега! Ай-яй-яй.
3: Неверный код.
2: Да, неверный код. Давай разбираться, почему же он неверный и где мы с тобой ошиблись.
1: Давай.
2: Ошиблись мы сходу в первом вопросе, потому что аббревиатура PR означает Public Relations, что переводится с английского как «связи с общественностью». Это работа по созданию хорошего мнения и доверия людей, компании, бренду или человеку.
1: Во втором вопросе, Серега, мы тоже, к сожалению, ошиблись. На самом деле, главный кубковый турнир США по футболу называется «Открытый кубок США имени Ламара Ханта», то есть US Open Cup. В нем участвуют как профессиональные клубы из высших и низших лиг, так и любительские команды.
2: Ну и в третьем вопросе у нас бинго! Ты
1: да
2: тоже
1: ты
2: ответил неправильно.
1: Ай-яй-яй.
2: Потому что того самого бизнесмена, который ставил там отпечаток, звали Раджайдар Канаи. Он был местным торговцем и поставщиком строительных материалов в Индии. Так что во всех трех вопросах, дружочек, ты пролетел.
1: Но мы тебе все равно аплодируем, Серега. Тебе спасибо за участие.
3: Спасибо, спасибо большое. Ничего страшного. Ничего страшного.
2: Ну и хорошо. Не повезло у нас, повезет в чем-то другом. Пусть день твой будет.
3: А, давно уже повезло. 19 лет назад повезло уже в любви.
2: Ты ж мой золотой. Браво. Как хорошо. Супруге
1: молодец.
2: Большой привет.
1: Кстати,
2: от нас, от Радио НС.
1: Ты можешь сам лично передать привет.
2: Точно, в любви признайся.
3: Она рядом со мной сидит.
1: Ну, давай, как передавай зовут супругу? Привет.
3: Я люблю тебя, Алена Эдуардовна, очень сильно.
2: Алена Эдуардовна.
1: очень мило.
2: Молодец, Сереня. Хорошего вам дня, хорошего настроения. И отправляйте заявку еще.
1: Да.
2: Спасибо.
3: Вам также хорошего дня.
1: Хорошего дня. И своим проигрышем Сергей добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 30000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:49 в Казахстане. Мы отработали, девочки, мальчики, 3 часа, и пора с вами уже прощаться, но опять-таки ненадолго.
1: Да, сегодня мы, конечно, молодцы, но завтра мы будем еще
0: больше
1: молодцы, поэтому в 7 часов утра встречаемся здесь же обязательно.
0: Да-да-да.
1: И сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Бимурзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

с того самого рассвета. Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: қазақ тетрада.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адамның қолындағы ең сезімтал саусақ бұл сұқ саусақ.
2: Жарнама. Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
3: Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нужасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Вики. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что ж, друзья, всем огромный привет. Признаюсь честно, лично я, Тамерлан Исмаилов, давненько не появлялся с вами в эфире. Но, как мне кажется, такую несправедливость самое время исправить. Тем более, сегодня вторник и отличный день, чтобы вновь встретиться на любимой волне. Ну а значит, прямо сейчас открываем лайв-чат, целый час ваших прекрасных приветов, поздравлений, признаний, добрых слов, да и сообщений, которые всегда делают эфир по-настоящему живым. Ну и если давно хотели передать кому-то привет, поздравить с важным событием или просто поднять настроение, то наш WhatsApp открыт. 775-106-0011. Уже ждем ваших сообщений. Погнали!
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp. 8-775-10-60-0-11.

0: Лайф-чат.
1: Ну вот, друзья, замечательную песенку послушали. Время 15 часов и 5 минут. Ну и самое время начать зачитывать ваши прекрасные сообщения, которых накопилось немалое количество. Погнали! Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Нам было вчера ровно 2 года, как мы вместе, но я не смог вчера передать, заболела сильно. Какое счастье твоей женой называть тебя мужем, обнимать и нежиться в твоих объятиях. Ты самый лучший мужчина. Я никогда не позволяю себе предать нашу любовь. Отвернуться от тебя люблю до бесконечности. Твоя Гульбахар подписалась. Все это оформлено прекрасными поцелуйчиками. Ну вот, и, как говорится, хоть и с небольшим опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Зато поздравление получилось крайне искренним. С двухлетием вашей семьи. Пусть любовь, о которой сегодня говорит Гульбахар, с каждым годом становится только крепче. Ну а впереди будет еще много счастливых совместных дат. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Родной мой, в суете дней мы не всегда успеваем сказать главное. Я хочу, чтобы ты знал, моя любовь всегда с тобой. Она оберегает тебя, где бы ты ни был. Ты мое самое большое счастье. И подписалась уже твоя мама Олеся. Ну и знаете, мамина любовь не знает ни расстояний, ни времени. Владимир, пусть эти слова станут для вас источником сил и хорошего настроения. Дома вас очень любят, ценят и с нетерпением ждут. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хотим передать привет нашей самой любимой мамочке Тане. Мамочка, мы с Леной уже проснулись, позавтракали, разлили компот, подмели и разобрали посудомойку. Ну и сейчас собираемся пойти немного прогуляться. Надеемся, что у тебя все хорошо, а ты хорошо себя чувствуешь, и у тебя сегодня все складывается легко. Пусть настроение будет отличным, ну а день принесет только хорошие моменты и приятные новости. Очень ждем тебя и скучаем. Просто хотела напомнить, что мы тебя очень любим, ну и очень ценим все, что ты для нас делаешь. Твои дочки Лена и Катя подписались, и получился крайне уютный и домашний привет. Пока мама на работе, дочки уже успели столько всего сделать. Позавтракать, похозяйничать, все оформить красиво, помочь. Ну и на прогулку теперь собираются. Таня, пусть этот день принесет вам только хорошие новости, а дома ждут, как всегда, самые любящие сердца. И на этом пока что все. Немного сообщений решил собрать для этого выхода, так сказать, разогревочного. Но буквально 2-3 песенки, я тут как тут, с уже большим количеством приветов. Так что, друзья, и вы присоединяйтесь, разгоняйтесь, отправляйте свои прекрасные приветы на номер WhatsApp 775-106-0011. До конца часа в обязательном порядке мы это дело зачитаем.
0: Лайф-чат.

0: жақсы көңілге келбілінген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
2: Да, друзья, именно так. 15 часов 14 минут. Мы продолжаем программу Лайфчат и передаем ваши самые искренние теплые приветствия, а также поздравления на всю прекрасную нашу страну. И вот следующие сообщения, собственно, какие имеем. Добрый день, радио НС и Тамерлан. Передайте, пожалуйста, мою искреннюю благодарность. Огромное рахмет Алжасу за замечательный сертификат от магазина Котон. Спасибо вам за щедрость, внимание и приятный сюрприз. Такие подарки дарят не только радость, но и вдохновляют снова возвращаться в ваш магазин. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, процветания, благодарных покупателей и исполнения всех намеченных планов. Пусть добро, которое вы дарите людям, возвращается к вам многократно. С огромной благодарностью и самыми теплыми пожеланиями Шинар подписалась. Вот такие приятные сюрпризы действительно делают день лучше. Шинар, спасибо за добрые слова. Алжас, уже большой привет и пожелание, чтобы хороших поводов радовать людей становилось только больше. Здравствуйте, НС Радио, любимый мой Бек Булат, передаю тебе большой привет. Мы с Эмиром сегодня сидим дома, на улице очень жарко. Очень любим и скучаем. Ну и ждем, конечно, пусть у тебя все будет хорошо. Крепко обнимаем, твоя Асели. Знаете, когда за окном настоящее пекло, самое лучшее место рядом с близкими, пусть даже пока только мысленно. Бек Булату большой еще раз пламенный привет, крепкие объятия от Асель и Эмира, и пусть рабочий день пролетит как можно быстрее. Здравствуйте, радио НС, передайте пламенный привет самому желанному мужчине Алдамову Рамзану от Тамары. Я тебя очень люблю, и сегодня Рамзан улетит. Еще одно такое вот красивое признание. Пусть такие слова всегда напоминают, насколько он дорог и любим. Здравствуйте, радио НС, передайте Володе салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо, сижу на работе, пишу тебе, скучаем и ждем тебя, родной. В скором времени уже увидимся. И, как исходя из того, что здесь сказано, до встречи осталось уже совсем немного времени. Значит, ждать становится легче. Володя, еще раз салам алейкум пламенный, хорошего дня, легких дорог и скорейшего возвращения к тем, кто очень скучает и ждет вас. Ну и на этом пока что все. Ну и если, друзья, вы хотите также передать свой пламенный привет, поздравить близких или просто поднять кому-то настроение, пишите прямо сейчас на наш WhatsApp. Номер WhatsApp 775-106-2011. Не забывайте, повторяйте как мантру, ну и смело пользуйтесь этой прекрасной возможностью. 2-3 песенки по классике жанра, и я тут как тут с новыми вашими приветствиями.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья. Программа Лайв-чат. 15 часов и 23 минуты. Ну, уже практически 24. Погнали читать новые сообщения. Здравствуйте, Радио НС. Хочу через вашу программу передать теплый привет нашему любимому внуку Ромочке Даштамирову. Желаем отличного настроения, успеха во всем и улыбок. Пусть этот день принесет тебе только радость и удачу. Мы тебя очень любим, скучаем и ждем. Любящие тебя бабушка и дедушка. Заранее спасибо. И, знаете, нет ничего теплее привета от бабушки и дедушки Рома. Пусть этот день подарит тебе отличное настроение, удачу во всех делах и как можно больше поводов для улыбок. Ну а дома тебя очень любят, скучают и всегда ждут, помни об этом. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу Петру. Спасибо, что ты есть у меня, я тебя очень люблю. Подпись «Жена Татьяна» с миленьким сердечком. И знаете, иногда для счастья достаточно всего нескольких слов, такие как что «Спасибо, что ты есть», «Спасибо, что ты рядом» и «Спасибо, что заботишься обо мне». Петру большой привет, а вашей семье еще больше счастливых моментов и поводов говорить друг другу о любви. Добрый день, лучшее Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Мои мысли о тебе 24/7. Вместе мы со всем справимся и переживем любые трудности. Хорошего тебе настроения, нежно целую и крепко обнимаю. Безумно люблю. Спасибо. Все это оформлено с прекрасными сердечками, да, поцелуйчиками. И знаете, когда рядом есть человек, который верит в тебя при любых обстоятельствах, любые трудности становятся по плечу. Так что Вячеславу отличного дня, хорошего настроения. Ну и, конечно же, пусть впереди будет как можно больше счастливых моментов вместе. Привет, Радио НС. Хочу передать привет папе Толику. Папочка, мы тебя любим, ждем, скучаем и, надеюсь, ты нас слышишь. Я вас поздравляю с мамой. Будете счастливы вместе. Привет от Бекнур и Ирбулат из города Актау. Ну, у нас жара, папочка. Все это оформлено с поцелуйчиками. И из солнечного Актау сегодня летит по-настоящему жаркий привет. Толик, тебя очень любят, скучают и с нетерпением ждут дома. Ну, а жара, как слышим сейчас, не только в эфире, но и за окном. И на этом, друзья, пока поставим небольшую музыкальную паузу. Не забывайте отправлять свои приветы на наш WhatsApp 775-106-00-11. Совсем скоро вернусь вместе с программой Лайв-чат и вновь прочитаем ваши прекрасные сообщения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Музыка по Галаган и
1: Лайфчат. Друзья, продолжаем программу «Лайфчат». 15 часов 38 минут. Можно сказать, предпоследний выход на сегодняшний не только час, но и день. Хотя эфир не подходит к своему завершению. До этого момента у нас будет еще каких-то, казалось бы, пару часов, но, надеюсь, они, тем не менее, пролетят достаточно быстро. На этом предисловие, друзья, заканчивается, и можно зачитывать новые сообщения. Уважаемое радио, прошу вас передать привет Сейф Юрию. Медикаменты передали, завтра приедет дед. Подпись «Мама». Ну что ж, Юрий, для вас важная информация. Медикаменты, собственно, передали, а завтра приедут дедушка. Приедут дедушка и подписалась с этим сообщением «Мама». Пусть все сложится хорошо, ну а впереди будут только добрые новости. Добрый день добрым людям. Поздравляю с днем рождения маленькую принцессу Алишу. Хочется пожелать ей расти здоровой и спокойной на радость маме и папе. Побольше радостных событий и счастливого детства. Много игрушек и вкусных конфет. Желаем, чтобы все мечты и желания обязательно исполнялись. От тети Шинар пришло это сообщение. И самые теплые поздравления маленькой имениннице посвящается. Алиша, счастливого детства, море улыбок, интересных открытий и исполнения самых заветных желаний. С днем рождения тебя! Добрый день всем! Меня зовут Наталья, я из красивого города Ридер. Слушаю ваше радио каждый день на работе. Многие песни... Ага, все, вижу, но тем не менее, хотелось бы, чтобы что-то было интересное. С наилучшими пожеланиями, ваш слушатель. Наталья, спасибо, обязательно учтем, передадим все необходимое. Ну и ваш пламенный привет и наилучшие пожелания для наших слушателей с удовольствием озвучили. Так что и вам пламенный привет хотим отправить. Добрый день, дорогой Радио НС, дорогой Олжас. Поздравляю вас с очень важным для вас событием. Открытием магазина Акатон – это очень смелый, решительный шаг. Желаю процветания вашему магазину, нескончаемого потока покупателей, большой выручки и огромной прибыли. Желаю вам постоянных клиентов, довольным качественным товаром, вашим сервисом. Пусть ваш бизнес растет и приумножается. Развивайтесь и наращивайте темпы. А вперед, только вперед. Удачи вам! Алтынай подписалась, и открытие нового магазина. Но это всегда начало большого пути. Ужасу огромный привет и искренние поздравления. Пусть впереди будет много довольных покупателей, успешных дней и новых достижений. Как-то так. И, друзья, у вас буквально последняя возможность в этом часу отправить свое собственное пожелание или пламенное приветствие вашим близким людям. Вы обязательно воспользуйтесь, не упустите такую возможность, чтобы не ждать ее до завтрашнего дня. Номер WhatsApp по-прежнему остается 775-106-2011. Буду ждать и готовиться. Буквально одна-две песенки, и я тут как тут.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, собственно, и финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». Сегодняшнего много сообщений вы успели написать, и я считаю, самое время их успеть прочитать. Здравствуйте, Радио НС, Тамерлан, спасибо. Хоть через вас передаем привет родным и близкому. Я хочу передать привет милому корейцу. Моя, я по тебе очень скучаю, сильно и жду. Люблю тебя очень. Сегодня будет у тебя маг твоя. Ты ж подписалась, и немного все это поцелуйчиками оформлено. И каким бы, знаете, не было расстояния, такие слова всегда находят своего адресата. Большой привет корейцу, и пусть день пройдет легко, ну а долгожданная встреча станет еще ближе, как я люблю подмечать. Добрый день, хочу передать привет своему мужу. Айдын, мы тебя любим и очень ждем дома. Возвращайся скорее, твоя жена Мадина и дочь Адина. Ну что же, Айдын, дома вас ждет, вас очень любят и с нетерпением ждут. Пусть работа поскорее останется позади, но впереди будут самые теплые семейные объятия. Здравствуйте, Радио НС, хочу передать большой привет своей супруге Рахимжановой Макпал. Она в данный момент красит потолок, и в который раз хотел бы ей напомнить: Макпал, не переусердствуй, лучше по чуть-чуть, но стабильно, а то снова спина будет болеть. Твой любящий муж Алмаз, спасибо. Ну и вот это уже получился настоящий семейный контроль качества ремонта. Макпал, берегите себя, потому что потолок все равно никуда не убежит, а здоровье важнее. Пусть все получится красиво, а спина скажет вам только спасибо. А здравствуйте, мое любимое радио, пишу из города Кокшетау. Передайте привет моему сыну Чингису. Я тебя очень люблю и жду. Спасибо, радио, что вы есть. И с вашей помощью люди становятся ближе друг к другу. И очень приятно, знаете, слушать такие слова. Спасибо за доверие и за то, что каждый день проводите вместе с Радио НС. Чингис, уже большой пламенный привет. А маме из Кокшетау желаем, чтобы долгожданная встреча с сыном состоялась как можно скорее. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Ты нам дорог и важен, мы тебя очень сильно любим, крепко обнимаем и целуем. Берегите себя, с любовью, жена и дочь Златана. Все с поцелуйчиками, сердечками, в общем, как вы любите. Сразу чувствуется, что настоящая любовь была заложена в этом пламенном привете. Саиду отличного дня, хорошего настроения. И пусть мысль о том, что дома вас ждут, очень любят, всегда придает вам сил. Берегите друг друга и почаще радуйте такими теплыми словами. Это очень важно. И на этом, друзья, все, мы справились. 15 часов 50 минут. Совсем немного остается до конца этого часа, но я считаю, это только в плюс. Далее будет много чего интересного, полезной информации. В общем, никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Совсем скоро вновь услышимся.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио.

0: прямо сейчас. Ираклий напоминает нам, что солнце внутри. Ну и кажется, именно с таким настроением хочется проживать это лето. Несмотря на то, что календарь уже практически перевернул очередную страницу. Впереди у нас еще целый август. Месяц теплых вечеров, спонтанных поездок, прогулок до заката и музыки, которая делает эти моменты еще ярче. Ну а это значит, открываем новый музыкальный час на волне радио НС. В ближайшее время расскажу, что происходит на дорогах, заглянем в прогноз погоды и, конечно, продолжим наслаждаться отличной музыкой. У микрофона Тамерлан Исмаилов, мы идем дальше. Настроение сейчас поднимет человек, чьи хиты уже давно стали настоящей классикой. Араш, делаем погромче.
1: Если радио, то

0: Дорогие друзья, возвращаюсь в студию Радио НС, чтобы поделиться с вами интересной сводкой о дорогах. Смотрим наши любимые Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 5 баллов и плотное движение. По Розыбакиево со стороны севера вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Сатпаева до Тулеби. По Тимирязево в западном направлении ожидается затор от улицы Манаса до Розыбакиево 20 минут. Ну и по улице Тургутова Зала и проспекту Абая почти полчаса вам понадобится от улицы Шакарима до проспекта Алтынсарина. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Акан-Сера от улицы 167 до проспекта Нургисет-Лендиева. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгынака. Ну и по улице Шуканова-Лиханова простоять придется от улицы Караш до проспекта Абая. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Бір қызығы, жер тарихында екі бірдей қар ұшқыны кездескен емес.
1: Жарнама.
3: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 29 июля, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс, погода в Астане ожидается. Смотрим, друзья, что у нас в Астане ожидается. Малооблачный день, плюс 30 в Алматы, же 29 градусов. И облачный день с прояснениями, без осадков.
0: Погода. Әне тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.

0: А ведь песня про Прованс, друзья, она совсем не про конкретное место на карте, а скорее про то самое чувство, когда хочется все ненадолго оставить позади и отправиться туда, где давно мечтал оказаться. Ну и, кстати, сегодня для этого есть еще один символичный повод. 29 июля отмечается День загадывания желаний. Неофициальный, но очень теплый праздник, который напоминает иногда достаточно честно признаться себе, чего хочется на самом деле. Для кого-то это путешествие, для кого-то новая работа, долгожданная встреча, ну или просто несколько дней отдыха без спешки. Ведь многие большие перемены когда-то начинались с одной простой мысли. Ну а почему бы и нет? Так что если сегодня будете загадывать желание, пусть оно обязательно сделает первый шаг навстречу вам. Ну а мы продолжаем этот день на волне Радио НС.
1: Ничего лучшего в пробке

В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Ну и ведь трудно не согласиться с Юлией Савичевой. Наверное, один из самых ценных советов, которые можно дать человеку. Не пытаться быть похожим на кого-то другого. Потому что самые интересные люди – это те, кто не играет роли, ну а просто остается собой. Со своими привычками, мечтами, странностями, ну и улыбкой. В этом, кажется, есть настоящая магия. Ну а мы тем временем, друзья, открываем новый музыкальный час на волне Радио НС. Пусть он станет еще одним хорошим поводом ненадолго отвлечься от забот, сделать музыку чуточку громче, просто насладиться этим прекрасным вечером. У микрофона Тамерлан Исмаилов, мы продолжаем вместе.

0: Вновь, друзья, к этому моменту, а именно к 17 часам и 17 минуте, возвращаюсь к вам, друзья, с дорожной обстановкой. Для этого заглядываем в наши любимые Яндекс.Карты и видим, что в Алматы стабильно держатся 5 баллов и плотное движение. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Достык до улицы Маркова. По проспекту Рускулова в западном направлении ожидается затор от Букейханова до Букеева 20 минут. Ну и по улице Жарокова на юг почти полчаса вам, друзья, понадобится от улицы Сатпаева до Утепова. В Астане же 3 балла, местами затруднения. Больше всего в столице потратите времени по улице Сусамыр и Малахова от улицы Узен до Рахымжана Дюсимбаева. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Елюбая Тайбекова до проспекта Туран. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й. Улицы Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Кристина Агилера и Maroon 5 продолжают наш музыкальный час уже по-настоящему легендарным треком. Есть песни, которые проходят проверку временем, сколько бы лет ни прошло, стоит услышать первые аккорды, и настроение сразу становится лучше. Ну и, кстати, о настроении и о нынешнем лете хочется немного поговорить, ведь многие сейчас наверняка ловят себя на мысли, что вот бы в такую жару работать из дома. Ну и, как оказалось, такая возможность действительно существует, но не автоматически. В Министерстве труда Казахстана пояснили, из-за сильной жары работодатель не обязан переводить сотрудников на удаленный формат. Однако, по взаимному согласию, можно временно перейти на дистанционную работу или договориться о гибком графике. Например, начинать рабочий день пораньше, чтобы избежать самых жарких часов. А тем, кто работает на открытом воздухе, по закону должны предоставляться специальные перерывы для отдыха и охлаждения. Так что, если солнце этим летом испытывает вас на прочность, помните, друзья, забота о здоровье должна оставаться в приоритете. Ну а мы продолжаем делать этот вечер немного легче, хорошей музыкой, которая, к счастью, не зависит от температуры за окном.
1: Радиоса.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: In the heat of the night, то бишь в разгар ночной жары. Именно так переводится название песни Сандры, которую вы слушаете прямо сейчас. Ну и забавно, что ученые говорят, в особенно жаркие дни температура в центре города ночью может быть на несколько градусов выше, чем за его пределами. Все потому, что асфальт и бетон весь день накапливают тепло, а потом медленно отдают его уже после заката. Поэтому, если этим вечером соберетесь на прогулку, пусть она будет неспешной, ну а настроение легким. Ну а для меня сегодняшний эфир подошел к концу. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Спасибо, что были на волне радио НС, друзья. Всем пока-пока.
1: Бернар Севар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін.
2: НС радиосы.

0: «Грязные мысли». Учиться никогда не поздно, но часто бесполезно. Жернова.
1: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей «Казатомпрома» рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: без музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Разные мысли. Мечтаю о большой любви, но не больше, чем я вешу сам.
1: Жернова. Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нунжасаров НТ.
2: МС радиосында жарнама. 356

эпоха 80-х, стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое». Прошлое на радио «МС».

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Каша. Музыка по налогам и...

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.